слать на броду великим танкеру. Шеле, хоча Шеле, то я ходила за ним мушки женские, все заговорили. И деца, и негова, и начали собирать негова. Все узнали, где наш